Единственное, что некоторые умеют делать в совершенстве, это опаздывать. Неожиданно. Лучше, наверное, опоздать, чем совсем не прийти. Это команда Smokey на Retro FM. Их несостоявшиеся встречи. Об этом история. В столице 3 часа 19 минут. К нам на встречу с музыкальным приветом. Уверенно, идут и приближаются Лев Лещенко и группа «Кино».

0: иначе любовь.
1: Вот только так, не иначе, водителям, любителям бананов и камбучи специалисты посоветовали не налегать на них при вождении. Речь про переспелые бананы и чайный гриб. Их употребление может повлиять на результаты алкотестера и снизить концентрацию внимания. Вы смотрели это в новостях, если что, будьте в курсе. Ну а на Retro FM далее не пропустите Юрия Антонова и Саманту Фокс. В столице 3 часа, практически 35 минут.

Все дороги, дорожки, хоть и направления ведут нас навстречу утру. Где-то, может, уже и день вовсю, конечно, но в столице пока и утро. Это новинка. Практически доброго, бодрого утра. В Москве 3 часа 49 минут. Кто куда, Хулио Иглесиас и Абба топают нам на Red FM. Скоро их услышим. Другими словами, не переключиться.

0: Кому-то интересны следы, круги на песке, Белинда Карлайл одна из них, ну а кому-то покоя не давали круги на полях. Почему не давали? Потому что круги со временем куда-то пропали, то ли инопланетяне больше не следят, стали умнее, то ли предлагайте свой вариант. В столице 4 часа 20 минут на Ретро-ФМ, далее к нам заглянут и отметятся Игорь Иванов и Томас Невергрин.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

Тебя считал я некрасивой, толкнуть старался на катке. Теперь сижу я рот разинув, когда выходишь ты к доске. Не знаю, что с тобой случилось,

I wanna know. Я хочу знать, говорят Смоки, на тему не знать, правда, а узнать попала сейчас шутейка. Как я вас узнаю? Я буду в своем репертуаре. Мы с вами, как обычно, проводим время среди проверенных временем историй на RetroFM. Скоро услышим что-то из старших, что-то от команды премьер-министр столицы. 4:35.

Один из самых заметных треков с 13-го студийного альбома Scorpions Pure Instinct прямо сейчас на Retro FM. С обложкой этого альбома ребята выладили, можно сказать, похулиганили, что в некоторых краях и местностях пришлось сделать альтернативный вариант. Цензура, знаете ли. Цензура она не прошла. Пройдет несколько минут, услышим с вами команду Joy и Владимира Высоцкого здесь на Retro FM, столице, 4 часа 50 минут. Всем доброго утра.

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

сколько лет, сколько зим. Дэдди как был кул, клевым, классным, так и остается. Бонни подтвердят, с ними спорить незачем. Сегодня же все и цело отмечается 30 июля Международный день дружбы. Празднуем все вместе. Также все вместе ждем скорого музыкального появления на Retro FM Beach Boys и команды Браво. В столице 5 часов 20 минут.

0: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.
1: Retro FM.

0: ты.
1: Я и вы, возможно, одни из тех, кому уже нужно познакомиться с отпуском. Правда, если отдыхать, то отдыхать полноценно, со всей силы, как говорится. Специалисты утверждают, что короткий отпуск ни туда, ни сюда, ни то, ни сё. Чтобы по-настоящему восстановить силы, необходимо 4 недели. Если что. Точная столичная, 5 часов 34 минуты. На Ретро-ФМ приближаются Bad Boys Blue и Sting.

Согласно актуальным общим астрологическим прогнозам, ночь будет не при делах, точнее, ни слова про нее, а вот это утро в столице не только создаст опору в наших делах, и вторая половина дня добавит силы и желания действовать. Больше сказать нечего. Про общее звездное суление все сказал. Ну, а все, кто желает получить весь от и до свой гороскоп на сегодня, дождитесь 7 утра по Москве, тогда озвучим его в эфире Retro FM, на который сейчас нацелились Тото Кутуни и Битлз. Услышим их до финала часа. В Москве 5 часов 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Как известно, темнота друг молодежи, команде Joy. И что вспомнить насчет этого время от времени, эта история Night of the Nights, они, можно сказать, и вспоминают здесь на Retro FM. Не могу доказать, что периодическое увеличение возраста границ молодежи в России не только как-то связано с этим выражением, но всякое возможно. В столице 6 часов 19 минут, кто куда, а E-Type движется к нам на Retro FM. Встречаем.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
6: Вечеринка. Ровно в 21.00.
7: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
7: Вечеринка Retro FM.
8: Retro FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Когда-то давно, но все еще правда, Никершу через «Не хочу» в стиле «И так сойдет» работал над текстом этой песни. Серьезно, несерьезно подурачился над смысловой ее нагрузкой, чем в итоге озадачил немало народу, который гадал, в чем же реальный смысл. А его, как позже признался сам Ник, и нет. Просто набор слов — это этакий музыкальный пранк, скажу и так. В столице 6 часов 34 минуты. На Retro FM скоро себе напомнит Каума и земляне.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
5: Жми больше всех на этой неделе,
4: и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
3: Retro FM.

Весьма подходящие ритмы и мотивы для того, чтобы потопать. Не просто потопать ногой в такт этой истории, ля буша, для того, чтобы уже выдвигаться в сторону дома. Несмотря на набежавшие 6 часов 48 минут столицы, уже пора. Если пора, то в путь потопал. Ровно в 7 по Москве встречайте Аля Горлова и летнюю смену здесь на Ретро-ФМ. Меня же зовут Дмитрий Майоров. Всем доброго утра. Услышимся.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро.

0: прервем ваш здоровый сон на самом неинтересном месте. С летней сменой на Ретро FM куда интереснее. 7 утра в Москве. Поинтересуемся у Дмитрия Королева, есть ли у нас новости. Привет.
1: Доброе утро. Конечно, есть. Итак, российские торговые сети продолжат удерживать низкие цены на социально значимые продукты, компенсируя это за счет других категорий товаров. Об этом, ссылаясь на данные экспертов, пишет московский «Комсомолец». Ну а ранее в ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что наценка на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Так, 11 из 25 товаров первой цены в период с января по июнь стали дешевле. У российских водителей не будут проверять бумажные бланки европротоколов. Госавтоинспекции опровергли появившиеся в сети сообщения, в которых говорилось, что норма якобы вступит в силу с 1 августа. В ведомстве напомнили, что перечень документов, которые водитель транспорта обязан предъявить для проверки сотруднику ГАИ, установлен правилами дорожного движения, и бумажные бланки европротокола в этот перечень не входят. Никаких изменений не предусматривается. Ребенок не дает учиться другим – штрафуйте родителя. С таким призывом выступил свердловский депутат Вячеслав Вегнер. Он предложил наделить учителей правом наказать мам и пап за поведение их детей. Как рассказал депутат, корень проблемы в воспитании и неэффективности школы, где сейчас невозможно наказать ученика или выставить из класса. Он предлагает изменить правила общения в учебных заведениях по аналогии с тем, как водители наказывают за нарушение ПДД. В Астане стартовали международные мультиспортивные соревнования «Игры будущего», которые продлятся по 9 августа. В них участвуют более 800 спортсменов из 34 стран мира. Они будут соревноваться, например, в фиджитал-футболе и фиджитал-баскетболе. Всего спортивная программа включает 8 дисциплин. Концепция «Игр будущего» и фиджитал-спорта была разработана в России при поддержке президента Владимира Путина. Впервые «Игры будущего» прошли в Казани, затем в Объединенных Арабских Эмиратах, ну а теперь в Казахстане. И о празднике, с которого предлагаю начать этот четверг, а сегодня Международный день дружбы. С идеей во время ужина с близкими в 58 году выступил парагвайский доктор. Со временем она распространилась и на другие государства Латинской Америки. Ну а в 2011 году Генассамблея ООН официально утвердила Международный день дружбы. В организации посчитали, что такой праздник может продемонстрировать дружеские отношения между представителями различных культур и наций.
0: Ну что, будем дружить? Всем друзьям нашей радиостанции большущий привет. Очень рады, что их становится все больше. Все самое лучшее в плане музыки, информации. Все для вас, друзья.
1: Ну и добавлю, не забудьте, наверное, позвонить сегодня своим друзьям, которые находятся в других городах нашей необъятной родины. Ну и о валюте на этот четверг. Доллар 79 рублей 35 копеек, евро 90 рублей 20 копеек. Пока все. А далее на Ретро FM летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро FM.

0: Скажем чао ушедшей ночи, попрощаемся с ней и впустим в свою жизнь утро нового дня. Ну а каким будет этот четверг, давайте узнаем из гороскопа на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 30 июля, четверг. Утро создаст опору в делах. Вторая половина дня добавит силы и желание действовать. Овны, ваши усилия в общем деле не пропадут даром. Обязательно принесут результат. Тельцы, день получится максимально эффективным, если утром выстроить планы, сделать это грамотно. Близнецы, порадуйте себя красотой, избегайте жестких алгоритмов. Это поможет вам в делах. Раки, день подходит вам для того, чтобы навести порядок у себя и другим помочь. У львов сегодня есть шанс воплотить прежние замыслы в сотрудничестве с партнерами. Девы, после полудня у вас появятся дополнительные стимулы для прогулки, занятий спортом или завершения старых дел. Весы, поручите детям небольшие задачи, а затем вместе устроите активный вечер. Для скорпионов это отличный день, чтобы заняться уборкой и избавиться от лишних вещей. Стрельцы, вместо сидения в офисе сегодня предпочтите задачи, требующие встреч и движений. Козероги, финансовые решения сегодня будут приниматься легко, если вы будете опираться на факты и логику. Водолеи, ваша инициатива получит поддержку, если будет ясной, аргументированной и реалистичной. Ну а рыбам, для рыб сегодня хорошее время провести наедине с собой. Оно поможет восстановить силы и ясность мыслей. Всем отличного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Между прочим, чтобы на дубе выросли желуди, дереву должно исполниться лет 50. А чтобы окончательно проснуться, человеку нужно всего лишь несколько минут. Если по их истечении сон не хочет отпускать, придется прибегнуть к помощи со стороны. Благо, что есть к кому обратиться. Ваш выход, дорогие наши любимые артисты, Александр Барыкин и Рики Мартин. А группа «Бунем» уже заходит. Свою задачу она сегодня выполнила. В 7.16 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. На Ретро-ФМ продолжается летняя смена. Продолжаем просыпаться.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Высотаримстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаримстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Представляю, как прямо сейчас хорошо на душе у тех, кто поднимается по трапу на борт самолета, который через несколько часов приземлится где-нибудь на море. Приятного полета всем пассажирам, всем, по ком скучает высота, и тем, кто сам соскучился по высоте. И отличного отдыха всем отпускникам. С вами «Летняя смена» на Ретро FM. И с отпускниками, и с работающими. Ну и Александр Барыкин в половине восьмого утра по московскому времени. Последние новости нам уже готов рассказать Дмитрий Королев. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Вице-премьер Александр Новак поручил продолжить работу по стабильному обеспечению внутреннего рынка бензином и другими нефтепродуктами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Профильные ведомства, регионы и отраслевые компании должны следить за ценами и не допускать перебоев с поставками. Ну а ранее Новак заявил, что запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Ограничения на вывоз дистоплива планируют снять после восстановления ситуации на рынке. Логистические цепочки Wildberries перестроены из-за атаки беспилотников на склад в Пензенской области. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что БПЛА атаковали склад. По предварительной информации, один человек пострадал. Порядка 200 сотрудников эвакуировано. На территории склада наблюдается открытое горение. Задымление может двинуться на столицу региона. Президент США Дональд Трамп заявил, что сказал Владимиру Зеленскому о необходимости завершения конфликта на Украине. Больше подробностей он не привел. Политики встретились в минувший вторник в Белом доме в закрытом режиме. Ну а ранее на Западе сообщили, что Зеленский попросил у Трампа американские ракеты и предложил поставить США украинские военные технологии. По китайскому городу Хайнин прошел смерч. Природное явление оказалось такой силы, что в воздух поднимались автомобили. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Тем временем японский остров Кюсю приходит в себя после мощнейшего землетрясения. Оно произошло там в минувший вторник. По последним данным, число жертв увеличилось до 28 человек. Около 40 тысяч домов остались без электричества. Повреждены дороги и мосты. Большинство россиян по-прежнему воспринимают искусственный интеллект только как помощника человека. По данным ВЦИОМ, 2/3 опрошенных считают, что использовать такие технологии стоит лишь в отдельных сферах жизни. При этом 34% уверены, что искусственный интеллект никогда не сможет самостоятельно принимать решения, связанные с этикой и моралью. Еще 19% допускают, что такая возможность появится в ближайшие 5 лет. И о валюте. Доллар в этот четверг 79 рублей 35 копеек, евро 90.20. Пока все. А далее на Ретро FM «Летняя смена» и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: Глория Гейнер на Ретро FM. Never can say goodbye. Никогда не смогу попрощаться. Фраза, которая олицетворяет привязанность и нежелание расставаться. Ну а нам уже завтра придется попрощаться с этой трудовой неделей. Надеюсь, выходные, которые становятся все ближе, многие смогут легко расстаться, ну хотя бы на время, со своим любимым диваном. Благо, полно мест, где в субботу с воскресенье можно отдохнуть, в том числе и культурно. 7:35 в столице, и отдыхать и трудиться вам помогает летняя смена на Ретро FM. Далее Дмитрий Маликов и Сабрина.
1: Летняя смена на Ретро FM с новым летним утром. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Бытует мнение, что бедные зачастую влюбляются в роскошных, романтики в неприступных, а бабники отдуваются за всех. Хотя не думаю, что герой этой песни, которая относится как раз к третьей категории, жалуется на свою жизнь. Скорее даже наоборот. Лубега в летней смене на Ретро-ФМ 7.48 по московскому времени. Еще пару хитов послушаем до конца этого часа. Будем подпевать группе Джо и Юрию Антонову. А в начале часа следующего у нас будут новости и гороскоп. Не пропустите.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700 132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь Ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Тенет Т4

0: можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Тенет T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Тенет T4L по программе Тенет Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Тенет T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Тенет T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Трудовой четверг. На повестке дня всем легкой дороги до работы желает летняя смена на Ретро-ФМ столице 8. Как и запланировано, в начале часа послушаем новости. И Дмитрий Королёв, утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Единая система учета платежных карт появится в России. Ее введут с 1 сентября. Она направлена на борьбу с мошенничеством и дроперскими схемами. Тем временем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что ограничение на количество платежных карт начнет действовать лишь со следующего года. Это дает владельцам более 20 карт время, чтобы решить, какие из них сохранить. Принудительно и автоматически закрывать уже имеющиеся не будут. Ограничение затронет исключительно выдачу новых карт. Абитуриенты и их родители смогут оформить образовательный кредит со ставкой в 3% и отсрочкой на время учебы. Это одно из наиболее выгодных предложений в России, которое помогает исполнить мечты об образовании. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Общий срок кредита может достигать 15 лет. Парламентарий уточнил, что дается возможность выплатить основной долг уже после обучения и трудоустройства. Россельхознадзор с этого дня отменяет ограничения поставок мяса из Белоруссии. В ведомстве отметили, что решение принято на основании гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора республики о соответствии продуктов требованиям ЕАЭС и России. Но ранее сообщалось, что в отношении одного из предприятий Белоруссии были введены временные ограничения из-за повторных нарушений. Россияне смогут сделать самозапрет на азартные игры. Это касается букмекерских контор, тотализаторов, казино и залов игровых автоматов. Возможность появится с 1 сентября. Как отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заявление подается через МФЦ или госуслуги, и его нельзя отозвать в течение года. На улицах Китая появился робот-попрошайка. Стоя на коленях, он жалуется, что ему не хватает ресурсов для подзарядки, и он собирает средства на оплату электроэнергии. Людям могли положить монеты в расположенную рядом чашу или перевести их по QR-коду. Между тем, мнения китайцев разделились. Одни считают происходящее рекламной акцией или развлекательным контентом. Другие опасаются, что неконтролируемое развитие технологий придет к тому, что даже нищих на улицах заменят роботы.
0: Да, неужели вершина прогресса – это когда за человека все будут делать роботы? Ну, лишь бы не думали за нас.
1: Нет, давайте думать сами и решать сами. Например, расскажем о валюте. Доллар 79.35 копеек, евро 90.20. Пока все, а далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Ретро-ФМ. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Все-таки самое замечательное и романтичное в отношениях – это их начало. Вид-партия «Секрет» в летней смене на Ретро-ФМ и история о том, что войти в одну реку дважды – задача практически невыполнимая. На очереди астропрогноз на этот день.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Четверг, 30 июля. Утро создаст опору в делах. Вторая половина дня добавит сил и желание действовать. Овны, ваши усилия в общем деле не пропадут даром и обязательно принесут результат. Тельцы, день получится максимально эффективным, если утром выстроить планы. Близнецы, порадуйте себя красотой и избегайте жестких алгоритмов. Это поможет вам в делах. Раки, день подходит вам для того, чтобы навести порядок у себя и помочь другим. У львов сегодня есть шанс воплотить прежние замыслы в сотрудничестве с партнерами. Девы, после полудня у вас появятся дополнительные стимулы для прогулки, занятий спортом или завершения старых дел. Весы, поручите детям небольшие задачи, а затем вместе устройте активный вечер. Для скорпионов это отличный день, чтобы заняться уборкой и избавиться от лишних вещей. Стрельцы, вместо сидения в офисе, сегодня предпочтите задачи, требующие встреч и движения. Козероги, финансовые решения сегодня будут приниматься легко, если вы будете опираться на факты и логику. Водолеи, ваша инициатива получит поддержку, если будет ясной, аргументированной и реалистичной. А рыбам время наедине с собой поможет восстановить силы и ясность мыслей. Всем отличного дня!
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Как известно, хорошие привычки продлевают жизнь, а плохие делают ее приятной. Вот так и мечешься, как говорится, между двух огней в поисках золотой середины, как в этой музыкальной истории, которую нам поведала Сиси Кетч в 8.19 по московскому времени. Продолжается летняя смена на Ретро-ФМ, которая помогает вам проснуться, друзья. Далее у нас Игорь Саруханов с группой «Круг», со Феликс Бэкстер и новости, которые послушаем аккурат в середине часа. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра всем!
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. Моя клиника. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
10: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
11: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
13: Спонсор следующего часа – ООО «Интерио».
14: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
15: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
14: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
15: Королева 1D.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Ретро-ФМ.

0: Я, конечно, прошу прощения, но решил устроить флешмоб на работе. Зевнул с утра пораньше. Сейчас посмотрим, как коллеги отреагируют. Нет, ну, интересно же.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Новости с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Правительство утвердило изменения в оформлении российских загранпаспортов, сообщили в МВД. Из документов уберут поля личный код и учетная запись, а в машиносчитываемой зоне появится новое обозначение для разных типов паспортов. С 1 января 2027 года в документы родителей также перестанут вносить сведения о несовершеннолетних детях. Ранее выданные паспорта с такими отметками продолжат действовать до конца установленного срока. Для поездок за границу ребенку теперь необходимо оформлять собственный документ. В Ростовской области продолжают ликвидировать последствия мощного шторма, который прошел 25 июля. Как сообщил накануне губернатор Юрий Слюсарь, в 6 муниципалитетах региона сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В список вошли Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Азовский, Мартыновский, Волгодонской и Чертковский районы. По словам главы региона, специальная комиссия оценивает причиненные стихии и ущерб и принимает заявления от жителей, имущество которых пострадало. Ростовская область готовится войти в федеральный эксперимент по запуску передвижных аптечных пунктов. Перспективы обсудили депутаты Донского парламента. Сначала ассортимент мобильных аптек ограничат самыми востребованными безрецептурными препаратами, но депутаты рассчитывают, что со временем перечень расширят с учетом реальных потребностей жителей. Эксперимент уже запущен в 11 регионах страны, в том числе у ближайших соседей Ростовской области. На трассе М4 Дон в Ростовской области изменят схему движения, сообщили в госкомпании «Автодор». Так, в Октябрьском районе с 30 июля по 13 августа закроют движение через путепровод на 1000 километре. Для движения в сторону Ростова рекомендуется воспользоваться альтернативным маршрутом через разворот под путепроводом на 998 километре. Большинство россиян по-прежнему воспринимают искусственный интеллект только как помощника человека. По данным ЦИОМа, 2/3 опрошенных считают, что использовать такие технологии стоит лишь в отдельных сферах жизни. При этом 34% уверены, что искусственный интеллект никогда не сможет самостоятельно принимать решения, связанные с этикой и моралью. И о курсах валют на сегодня. Доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
1: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Медведи, там, где всегда мороз, трут спиной медведи, а земную ось.
1: Интересно, с вами тоже так бывало? Просыпаешься в пятницу, веселый, бодрый, настроение супер. Приезжаешь на работу тут, тебе говорят, что сегодня четверг. Невольно хочется попросить белых медведей, про которых поет Аида Ведищева, чтобы крутили там землю чуточку быстрее. Под занавес трудовой недели, почему бы нет? 8.35, время московское, с вами летняя смена на Ретро-ФМ. У нас, друзья, есть все, чтобы сделать утро приятным, добрым и бодрым. Готовимся подпевать квартету Абба, Игорю Корнелюку и Арабескам. Оставайтесь с нами!
2: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
9: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание? Проконсультируйтесь с врачом.

0: всех, кто любит немного покружиться в танце, и монарших особ, и простых граждан, кто мечтает побыть таковыми, ну, хотя бы немного. Порадовал только что своей песней шведский квартет «Абба». «Dancing Queen», «Танцующая королева». 8:47 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Приветствую всех и напоминаю, что до конца августа каждому буднему утру вместе с вами на Ретро-ФМ будет радоваться летняя смена. Совсем скоро в начале нового часа у нас новости и гороскоп. Не проспите и не пропустите самые популярные хиты группы «Руки вверх» и Лайонел Ричи через несколько минут.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Просыпайтесь и широко улыбайтесь вместе с летней сменой на Ретро-ФМ в Москве 9 утра. Вижу Дмитрия Королева, его голливудскую улыбку. Взбодрит он нас сейчас новостями в начале часа.
1: Ну уж, рассмешил, конечно, я серьезным. Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Госавтоинспекция опровергла новые проверки водителей. В ведомстве назвали информацию о требовании бумажных бланков Европротокола с 1 августа фейком. В ГАИ напомнили, что такие бланки не входят в список документов, которые водитель обязан предъявлять инспектору. Также в госавтоинспекции подчеркнули, что все изменения в законодательстве публикуются на официальных государственных ресурсах. Бесплатное горячее питание необходимо предоставлять всем ученикам с 1 по 11 класса. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что в школах регулярно возникают скандалы, когда одних детей за деньги кормят нормально, а других сажают за отдельные столы для льготников со скудными обедами. Миронов напомнил, что в 2020 году Госдума утвердила норму о горячем питании только для начальной школы. Однако уже тогда «Справедливороссы» предлагали распространить ее на всех учащихся. В Красноярске остановились трамваи. Движение парализовано из-за подтопления путей дождевыми водами. На некоторых перекрестках города отключили светофоры, на дорогах образовались автомобильные пробки. Более масштабные проблемы из-за обильных осадков в Тюменской области. Из-за паводка в регионе, напомню, действует режим ЧС. В затопленных районах видны лишь крыши построек и верхушки заборов. Спасатели возводят насыпи, укрепляют берега мешками с песком и откачивают воду. Лучшие в России дороги расположены в Ивановске. В области в регионе свыше 94% основных трасс соответствуют требованиям. Об этом, ссылаясь на данные статистики, сообщает РИА Новости. На втором месте находится Севастополь, где стандарту соответствует 90% дорог. Тройку замыкает Курская область. Следом идут Мариэл, Брянская, Саратовская, Мурманская и Калининградская области, Удмуртия и Хакасия. Пение поможет снизить стресс и чувство одиночества. К такому выводу пришли специалисты. Они провели очередное исследование. Ряд экспериментов показал снижение концентрации кортизола в слюне после индивидуального и хорового пения. Возможным объяснением считается характерное для пения медленное дыхание с продолжительным выдохом, которое помогает организму переходить из состояния напряжения в более спокойное.
0: Споемте же, друзья. Давайте подпевать Леониду Агутину с Томасом Девагрином в группе «Европа» через полминутки здесь на Ретро-ФМ. Давайте к нам, товарищи одинокие, стрессующие. Всех взбодрим и подбодрим.
1: Ну, перед этим немного о валюте. Доллар 79.35 копеек, евро 90.20. У меня на этом пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов, и обещанные музыкальные композиции.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Ай-яй-яй! Ну, кого из нас не заставало врасплох на рабочем месте эта фраза начальника, когда нас ловили за каким-нибудь ничего не деланием. А между тем, в расписании дня нужно иметь немного времени для запланированного безделья. Ай, как говорят психологи, безделье один из лучших видов отдыха для мозга. Так что смотреть в стену, залипать в потолок или просто прогуливаться по офису очень даже полезно. Это помогает перезагрузиться и избежать выгорания на работе. Так начальству и говорите в следующий раз.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Четверг, 30 июля. Утро создаст опору в делах. Вторая половина дня добавит силы и желание действовать. Овны, ваши усилия в общем деле не пропадут даром и обязательно принесут результат. Тельцы, день получится максимально эффективным, если утром выстроить планы. Близнецы, порадуйте себя красотой и избегайте жестких алгоритмов. Это поможет вам в делах. Раки, день подходит вам для того, чтобы навести порядок у себя и помочь другим. У львов сегодня есть шанс воплотить прежние замыслы в сотрудничестве с партнерами. Девы, после полудня у вас появятся дополнительные стимулы для прогулки, занятий спортом или завершения старых дел. Весы, поручите детям небольшие задачи, а затем вместе устроите активный вечер. Для скорпионов это отличный день, чтобы заняться уборкой и избавиться от лишних вещей. Стрельцы, вместо сидения в офисе сегодня предпочтите задачи, требующие встреч и движения. Козероги, финансовые решения сегодня будут приниматься легко, если вы будете опираться на факты и логику. Водолеи, ваша инициатива получит поддержку, если будет ясной, аргументированной и реалистичной. Ну а рыбам время наедине с собой поможет восстановить силы и ясность мыслей. Всем знаком зодиака продуктивного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Как шутят некоторые девушки, которым не удается сполна насладиться летом, ко мне загар не пристает, на грубость опасается нарваться. Ну, надеюсь, у вас все-таки будет время отдохнуть на природе, на море, на солнце. Витамин D сам себя в организме не выработает, друзья. Продолжается летняя смена на Ретро-ФМ. У нас есть все, чтобы любое утро сделать добрее и солнечнее. В том числе и благодаря музыке. Группа «Блонди». Только что далее. «Ласковый май» и «И-тайп» в Москве. 9.18. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Высоторемстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
9: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
10: Я прочитаю в глазах твоих.
9: Жека.
11: С ней вино.
9: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
12: Славные дни еще будут побед.
9: Воровайки.
13: А я такая из Ростова.
9: Сбор гостей в 17.00. 18+.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: кого-то летом море и жаркое солнце, а у кого-то летом жара в офисе и море работы. И отдыхать и трудиться вам, друзья, на Ретро-ФМ помогает летняя смена. Юра Шатунов и «Ласковый май» радуют всех хорошим летним хитом в 9.30 по Москве. Самое время знать, что интересного и важного происходит в этот четверг. Слушаем новости Дмитрия Королева.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. В России вступят в силу новые нормы режима работы и отдыха водителей. Как говорится в приказе Минтранса, трудиться они должны до 40 часов в неделю. Продолжительность смены не больше 10 часов. До 12 часов можно работать водителем такси, инкассатором, а также при перевозках для коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. По новым правилам, если смена длится больше 4 часов, водителям должен быть предоставлен перерыв как минимум 30 минут. Но введение вступит в силу с 1 сентября. Еще один объект Wildberries подвергся налету украинских беспилотников. В ночь на четверг был атакован склад в удмуртском Сарапуле. На территории логистического центра вспыхнул пожар. Там уже работают расчеты. Сообщается, пострадавших нет. На предприятии прозвучала воздушная тревога. Сотрудники эвакуировались. Ну а ранее беспилотники атаковали логистический центр в Пензенской области. Один человек получил травмы. Россияне стали чаще сокращать курс лечения. Большинство опрошенных признали, что не проходят назначенный врачом курс полностью, чтобы сэкономить. Еще часть респондентов считает некоторые лекарства необязательными или надеется, что болезнь пройдет сама. Только треть граждан покупают все лекарства, которые выписал доктор. Остальные приобретают лишь часть препаратов или вовсе отказываются от лечения. В России значительно расширилась зона обитания шакалов и, возможно, появление их опасных гибридов с собаками и волками, которые способны сочетать силу и агрессивность волков с отсутствием страха перед человеком у собак. Это потенциально делает их суперхищниками. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследования ученых Пензенского госуниверситета. Сейчас шакал наиболее активно из всех видов млекопитающих расселяется в Европе. Он является частью фауны 34 стран, а в России обитает в 27 регионах. Для россиян, планирующих провести свой отпуск в теплых краях, наиболее благоприятными месяцами будут апрель и май. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, ехать отдыхать где-нибудь в октябре на экватор, а потом вернуться, когда у нас будет зима, это неправильно. Ну а ранее сообщалось, что почти треть россиян планируют уйти в отпуск осенью. Среди популярных направлений в России – Сочи, Геленджик и минеральные воды. За граница этой осенью интересует далеко не всех. И о валюте. Доллар в этот четверг 79 рублей 35 копеек, евро 90.20. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена. И Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: Танцы разные важны, танцы разные нужны. Не знаю, как в Испании, на родине участниц дуэта Бакара, героини песни которого танцуют буги-вуги. А вот в Китае, в некоторых довольно крупных компаниях, рабочий день начинается с танца погони за деньгами. Во время этого танца его участники делают вид, что ловят деньги из воздуха. И верят китайцы, что этот ритуал помогает привлечь успех. С вами «Летняя смена» на Ретро-ФМ. У нас есть все абсолютно, что помогает проснуться в хорошем настроении. 9:35, время московское. Совсем скоро послушаем мистера президента, группу «Комбинация» и «Бон Джови». Оставайтесь с нами.
1: «Летняя смена» на Ретро-ФМ. С новым летним утром. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 30 июля по 5 августа. Нектарина Узбекистан. 128 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
9: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
10: Ретро-ФМ.

0: Не далее, как в конце марта исполнилось 30 лет с момента выхода в свет песни «Коко Джамбо», которая стала главным хитом группы «Мистер Президент», выступавшей, кстати, пару лет назад на международном музыкальном фестивале «Легенда ретро-ФМ», а заодно и главным европейским хитом лета 96-го года. Песня, покорившая хит-парады многих стран мира, между прочим, которая сейчас помогает нам обрести хорошее утреннее настроение, а тем, кто его уже давно обрел, не уронить. Продолжаем наслаждаться теплыми летними деньками и отличной музыкой вместе с летней сменой на Retro FM. Совсем скоро у нас новости и гороскоп. Обязательно дождитесь, а до конца этого часа нас ждут лучшие хиты Криса Ри и Льва Лещенко. В Москве 9:49. Я Олег Орлов. Желаю вам, друзья, доброго утра и успешного дня.
1: Летний день начинается с летней смены на Retro FM. Шоу «Дорогие гости» на Retro FM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». Пауза.

0: банк. Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
3: 12+.

0: Если ваше утро начинается с улыбки, давайте к нам. Улыбайтесь жизни вместе с летней сменой. В столице 10 часов. Каждый час начинаем с новостей от Дмитрия Королева, и этот час не исключение.
1: День добрый, Олег. Здравствуйте, друзья. Принудительно и автоматически закрывать имеющиеся банковские карты россиян не будут. Ограничения затронет исключительно выдачу новых. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что ограничение на количество платежных карт начнет действовать со следующего года. Это дает владельцам более 20 карт время, чтобы решить, какие из них сохранить. Тем временем единая система их учета появится с 1 сентября. Она направлена на борьбу с мошенничеством и дроперскими схемами. Абитуриенты и их родители могут оформить образовательный кредит со ставкой в 3% и отсрочкой на время учебы. Это одно из наиболее выгодных предложений в России, которое помогает исполнить мечты об образовании. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Общий срок кредита может достигать 15 лет. Парламентарий уточнил, что дается возможность выплатить основной долг уже после обучения и трудоустройства. Для матерей и пенсионерок следует установить дополнительную выплату к пенсии в размере 5000 рублей за каждого воспитанного ребенка. С такой инициативой сегодня выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По словам политика, действующая пенсионная система недостаточно учитывает период воспитания детей. Разница между выплатами женщин, которые занимались воспитаниями, и пенсиями тех, у кого этого не было, может достигать 10-15 тысяч. Для школьников первых-четвертых классов следует вести дополнительные каникулы с февраля по март. С инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, это может помочь детям восстановить силы в середине учебного года и четверти. Тем более, что в зимнее время цены в южных регионах страны ниже, поэтому есть возможность недорого съездить в путешествие и уделить время для познания России. Без косметики женщина красивее, так считают большинство россиян. А вот 46% респондентов заявили, накрашенная женщина выглядит лучше, более ухоженной и привлекательной. И даже если девушка красива от природы, то даже тут косметика не повредит. Главное – пользоваться ею умеренно. Еще часть уверена, что помада и тушь не сделают женщину привлекательнее, если она сама себя не любит. Также россияне отметили, что красота женщины вообще не во внешности, а в поступках, улыбке и доброте.
0: Это ж разрыв шаблона. Что ж получается, мы, мужчины, стараемся на 8 марта на Новый год выбрать самую лучшую косметику своим любимым. А получается, им этого и не надо. Они без нее хороши.
1: Но женщину красит не только косметика, а в целом любовь мужчины. Поэтому, друзья, любите своих женщин. Ну а пока о валюте. Доллар 79 рублей 35 копеек, евро 90.20. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Ретро-ФМ. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Не знаю, будет ли сегодня дождь рисовать какие-нибудь силуэты на заплаканных окнах, но уверен, что многим хотелось бы все-таки солнце увидеть. Особенно после вчерашнего, когда в столичном регионе выпала почти половина месячной нормы осадков. А всем, кому хотелось бы услышать гороскоп на этот день прямо сейчас, давайте делайте радиоприемники громче.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Четверг, 30 июля. Утро создаст опору в делах. Вторая половина дня добавит силы и желание действовать. Овны, ваши усилия в общем деле не пропадут даром, обязательно принесут результат. Тельцы, день получится максимально эффективным, если утром грамотно выстроить планы. Близнецам следует избегать жестких алгоритмов. Это поможет вам в сегодняшних делах. Раки, день подходит вам для того, чтобы навести порядок у себя и помочь другим. У львов сегодня есть шанс воплотить прежние замыслы в сотрудничестве со своими партнерами. Девы, после полудня у вас появятся дополнительные стимулы для прогулки, занятий спортом или завершения старых дел. Весы, поручите детям небольшие задачи, а затем вместе устройте активный вечер. Для скорпионов это отличный день, чтобы заняться уборкой и избавиться от лишних вещей. Глядишь, и в выходные не надо будет убираться. Стрельцы, вместо сидения в офисе сегодня выберите задачи, требующие встреч и движения. Козероги, финансовые решения сегодня будут приниматься легко, если вы будете опираться на факты и логику. Водолеи, ваша инициатива получит поддержку, если будет ясной, аргументированной и реалистичной. Ну а рыбам время наедине с собой поможет восстановить силы и ясность мыслей. Всем удачного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Актуальная для сегодняшнего дня песня звучит в эфире Ретро-ФМ. Песня о дружбе в Международный день дружбы, который отмечается 30 июля. Выбирать друзей, кстати, надо уметь еще. Помнится, как пошутил недавно кто-то из современников. Вот у нас с Илоном Маском общий капитал составляет 725 миллиардов долларов и 2307 рублей. До ближайшей зарплаты, в принципе, хватить должно. Группа Queen в летней смене на Ретро-ФМ 10.18. Время московское, уже скоро будем подпевать Хуаносу. Послушаем также песню из мультфильма «В синем море в белой пене», а в середине часа новости. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
5: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёчки еще будут, поверь.
5: Воровайки.
8: А я такая из Ростова-на-Дону,
5: Сбор гостей в 17.00, 18+.
9: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация. На сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
13: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
13: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
13: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
13: Подробности на сайте retrofm.ru. Ретро-ФМ.

0: Кому-то в этой песне слышится «Адьос либидо», кому-то «Адьос липиды», а на самом деле это очень добрая, позитивная и немного философская песня, хорошая песня о любви, герой, который взывает к высшим силам, прося о том, чтобы в его жизни и в жизни его близких все всегда было хорошо. Хуанос в летней смене на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Первый день осени в России вступит в силу закон о создании единой системы учета платежных карт. Мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми дроперскими схемами, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов в финансовой сфере. В единой системе будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, независимо от платежной системы. НАЗС Ростовской области постепенно начинает отменять ограничения на покупку топлива. Если раньше водителям отпускали по 20-30 литров в одни руки, то сейчас часть АЗС уже позволяет заправляться без прежних лимитов. Причиной изменений стало восстановление работы части нефтеперерабатывающих предприятий после планового ремонта. Это позволило увеличить объемы поставок топлива на региональные заправки. Однако эксперты призывают не делать преждевременных выводов. По их оценкам, полностью ситуация с дефицитом может стабилизироваться ближе к осени, ориентировочно к октябрю. По итогам первого полугодия в Ростовской области прекратили действие 10 лицензий управляющих компаний, занимающихся обслуживанием многоквартирных домов. Этот показатель сохранился на уровне прошлого года, об этом РБК Ростов сообщили в Госжилинспекции региона. В центре Ростова на месте ранее снесенного аварийного дома по адресу улица Социалистическая, 129, продолжается обустройство нового сквера. На объекте уже выполнены земляные работы, подготовлено место под детский игровой комплекс, высажены 32 дерева. Планируется, что оборудование нового уютного уголка на месте ранее снесенного здания полностью завершат до середины сентября этого года. Российские дети стали быстрее взрослеть в среднем на 2-3 года раньше общепринятого срока. Об этом заявила семейный психолог Юлия Аникина, передает газета «Ру». По ее словам, если 15 лет назад возрастом начала пубертата было принято считать 12-13 лет, то теперь эта граница сместилась к 8-10 годам. Психолог пояснила, что быстрое взросление происходит из-за того, что современные дети имеют свободный доступ ко взрослой цифровой среде, которая ускорила физиологический, социальный и психологический процессы созревания. Я курсы хвалит на сегодня. Доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Не знаю, как вы, друзья, я по-хорошему завидую тем, для кого будильник — это крик чайки, а работа заключается в том, чтобы найти свободное место на пляже. Привет всем отпускникам и всем, кто пока только планирует свою дорогу. Будь то дорога на дачу, куда-нибудь в горы или дорога к морю. Как в этой музыкальной истории, которую только что нам рассказал Юрий Антонов в летней смене на Ретро-ФМ. 10:35. Время московское. Далее будем подпевать группе «Мираж» и «Тото Кутуньо».
1: 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
6: За 4 моря, за 4 солнца.
4: Каждый день ровно в 21:00.
3: Вечеринка.
7: Реклама.
8: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
9: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
11: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
12: Ретро-ФМ 70-е.
11: Ретро-ФМ 80-е.
12: Ретро-ФМ 90-е.
11: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
13: И вечеринка Ретро-ФМ.
12: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
14: 12+.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Ретро-ФМ.

0: Давай наливай, поговорим. Ну, согласитесь, друзья, очень хорошо ложится на эту музыку текст про 100 балерин, весьма популярный в конце 90-х. Про то, как нас окружают все те незримые 100 балерин, про которых в оригинале на самом деле нет вообще ни слова. Даже ни намека. Крис Норман и Сьюзи Кватро с нами здесь в 10:47 по московскому времени. Сегодняшняя летняя смена подошла к концу на Ретро-ФМ. Надеюсь, все, кто встречал вместе с нами это июльское утро, остался им доволен. Пусть и день сегодняшний сложится для всех исключительно хорошо. Я, Олег Орлов, прощаюсь с вами до завтра. Ну а в следующем часе встречайте на Ретро-ФМ Антона Веселова.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: В Москве 11.00, на Ретро FM впереди Blue System, Мистер Живаго и песни из бриллиантовой руки. А в начале часа у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Российские торговые сети продолжат удерживать низкие цены на социально значимые продукты, компенсируя это за счет других категорий товаров. Об этом, ссылаясь на данные экспертов, пишет московский «Комсомолец». А ранее в ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что наценка на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Так, 11 из 25 товаров первой цены в период с января по июнь стали дешевле. Вице-премьер Александр Новак поручил продолжить работу по стабильному обеспечению внутреннего рынка бензином и другими нефтепродуктами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Профильные ведомства, регионы и отраслевые компании должны следить за ценами и не допускать перебоев с поставками. Ну а ранее Новак заявил, что запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Ограничения на вывоз дистоплива планируют снять после восстановления ситуации на внутреннем рынке. Жители Тюмени жалуются на неприятный запах воды из-под крана. Ролики с их негодованиями заполонили социальные сети. Между тем, как сообщил глава региона Александр Муор, вода в Туре на территории города имеет неприятный запах из-за большого количества смытых туда паводком органических соединений с полей, болот и лугов. Это стало также причиной массового мора рыбы. В то же время в региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что вода безопасна, несмотря на жалобы местных жителей. Природные пожары охватили сразу несколько стран Европы. Спасателей и техники для борьбы с огнем не хватает. Самая тяжелая ситуация во Франции. На западе страны пламя уничтожает целые города. Полностью сгорел Ле-Порж. Больше 3000 человек остались без жилья. Похожая ситуация в Испании и Турции. Омск готовится встретить традиционный сибирский международный марафон. Уже 1 августа на старт выйдут легкоатлеты из 44 регионов России и 5 стран. По предварительным данным, участниками пробега станут больше 7 тысяч человек. Главный приз в этом году достиг колоссальной отметки и составит 1 миллион рублей. За обновление рекорда выплатят дополнительный бонус 250 тысяч. Но я отмечу, в этом году Омск носит статус культурной столицы России, поэтому медаль для бегунов выполнена в виде арфы, окруженные городскими символами искусства. И о валюте: на этот четверг доллар 79 рублей 35 копеек, евро 90 рублей 20 копеек. Пока все. А далее на Ретро FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло, на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по, по такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в никак...

0: что, друзья, дыхательная практика окончена. Спасибо группе «Берлин». Переходим, как говорится, к водным процедурам в 11.19 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас дуэт от «Аваншура» и «Мадонна».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
1: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону, Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
1: Радио Хаб. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну, прежде всего, диско — это настроение, друзья, которое транслирует нам, собственно, она, музыка диско. В данную конкретную минуту это группа «Атаван» на Ретро-ФМ в 11.34. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас «Gypsy Kings», «Sting» и ансамбль «Веселые ребята».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
10: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
9: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
10: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
9: «Дорогие гости».
10: Воскресенье, час дня.
9: Подробности на retrofm.ru.

0: тут еще не завелся тогда. Мы идем к вам. Это не песня, друзья, это просто какой-то заводной ключик. Бамболео, Gypsy Kings на RetroFM в 11.47. Меня зовут Антон Веселов. И до конца часа у нас Билли Джоэл и ансамбль «Земляне».
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши

0: 8-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Интернет-поток. Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Макса на Ретро ФМ. Впереди Сандра, группа «Сливки» и «Секрет Сервис».
1: Ретро ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Первый день осени в России вступит в силу закон о создании единой системы учета платежных карт. Мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми дроперскими схемами, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов в финансовой сфере. В единой системе будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, независимо от платежной системы. НАЗС Ростовской области постепенно начинает отменять ограничения на покупку топлива. Если раньше водителям отпускали по 20-30 литров в одни руки, то сейчас часть АЗС уже позволяет заправляться без прежних лимитов. Причиной изменений стало восстановление работы части нефтеперерабатывающих предприятий после планового ремонта. Это позволило увеличить объемы поставок топлива на региональные заправки. Однако эксперты призывают не делать преждевременных выводов. По их оценкам, полностью ситуация с дефицитом может стабилизироваться ближе к осени, ориентировочно к октябрю. По итогам первого полугодия в Ростовской области прекратили действие 10 лицензий управляющих компаний, занимающихся обслуживанием многоквартирных домов. Этот показатель сохранился на уровне прошлого года. Об этом РБК Ростов сообщили в Госжилинспекции региона. В центре Ростова на месте ранее снесенного аварийного дома по адресу улица Социалистическая, 129, продолжается обустройство нового сквера. На объекте уже выполнены земляные работы, подготовлено место под детский игровой комплекс, высажены 32 дерева. Планируется, что оборудование нового уютного уголка на месте ранее снесенного здания полностью завершат до середины сентября этого года. Российские дети стали быстрее взрослеть в среднем на 2-3 года раньше общепринятого срока. Об этом заявила семейный психолог Юлия Аникина, передает газета.ру. По ее словам, если 15 лет назад возрастом начала пубертата было принято считать 12-13 лет, то теперь эта граница сместилась к 8-10 годам. Психолог пояснила, что быстрое взросление происходит из-за того, что современные дети имеют свободный доступ ко взрослой цифровой среде, которая ускорила физиологические, социальные и психологические процессы созревания. Я курсы хвалит на сегодня. Доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро ФМ. Всем хорошего дня.
1: Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Сон, как известно, делится на медленную и активную фазу. Вот, кстати, в активную фазу я еще и на работу хожу. Но это так, из личного. Друзья, 12.19 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ группа «Аха», ансамбль «Мелодия» и «Монотокинг».
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиско певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете в эту субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
10: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
12: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
11: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
12: Королева 1D.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Вот здесь уже самые стойкие начинают обниматься, с кем ни попади, раскачиваться в такт на концертах этой группы. Ну а что поделать, как в том анекдоте навевает? Навевает музыка. Это группа «Аха» на Ретро-ФМ. А уже совсем скоро у нас Милен Фармер, Юрий Штунов и «Village People».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
6: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные дни еще будут поверить.
2: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00. 18+.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Вечеринка Ретро FM.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
12: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
13: За 4 моря, за 4 солнца.
11: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.

0: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Интернет-поток? RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

0: час дня в столице на Ретро-ФМ. Впереди Джимми Саммервиль и ансамбль «Синяя птица». Но сначала новости, само собой, с Дмитрием Королевым. День добрый!
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Впервые с 2007 года в выборах Госдумы примут участие все 11 политических партий. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральные списки. Напомню, голосование проведут с 18 по 20 сентября. И по последним данным, процедуру организуют как минимум в 31 стране мира. Среди них Великобритания, Египет, Испания, Казахстан, Киргизия, КНДР, Южная Корея, США и Япония. Материнский капитал можно использовать для обучения вождению любого из детей в семье. Им должно быть от 16 до 25 лет. Автошколы должны иметь лицензию. Об этом рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Среди других неочевидных способов применения этой выплаты – доп. Образование, включая услуги репетиторов и курсы на онлайн-платформах, а также оплата общежития. С 1 сентября в России начнут действовать обновленные нормы времени работы и отдыха для водителей, соответственно, соответствующий приказ опубликовал Минтранс. Так, у некоторых категорий смена может длиться до 12 часов. Это касается, в частности, такси, инкассаторов, водителей медицинских, коммунальных и аварийных служб. Еженедельный непрерывный отдых должен составлять не менее 45 часов. Штрафы до 1 миллиона рублей за продажу вейпов ввели в Нижегородской области. Решение принято сегодня на заседании Заксобрания. Напомню, запрет на подобную деятельность был закреплен еще в мае региональными властями. Однако его фактическое применение начнется только с 1 сентября. Важно отметить, что в текст закона сознательно включена формулировка «распространение». Это призвано закрыть лазейки для недобросовестных предпринимателей, которые маскируют продажу вейпов под сопутствующие бонусы при покупке брелоков, зажигалок или других безобидных мелочей. Название торта «Чизкейк» нужно заменить на отечественное «Будёновец». С таким заявлением выступил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович. Его слова приводит издание «Абзац». Депутат отметил, что готов обратиться в Роскачество, чтобы они направили эти рекомендации во все сети общепита. Маленкович также предложил изменить и внешний вид десерта, чтобы он выглядел более патриотично. В частности, торт сверху можно украсить клубникой или черешней, чтобы он в профиле был похож на «Будёновца на коне». И о валюте. Доллар 79 рублей 35 копеек, евро 90 рублей 20 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Да, друзья, обладает музыка Ретро-ФМ вот таким вот свойством. Куда с ней не пойди, везде тебе будет сплошной парадайз. Радуемся жизни с любимой музыкой. Это Фиби Кейтс на Ретро-ФМ была только что. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Крис Ри, Алена Свиридова и Бонни Тайлер.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Почему сразу сам топай?
3: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственно, набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОЭЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
10: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
11: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
12: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
13: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
14: Шоу «Дорогие гости»
15: на Ретро-ФМ.
14: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
15: Автор лучшего вопроса получает деньги.
14: «Дорогие гости».
15: Воскресенье, час дня.
14: Подробности на retrofm.ru.

0: Вы знаете, некоторые песни пишутся за 15 минут, а некоторые ценой нервов, слез, разбитых отношений. Вот в эту субботу вытащим из архивов то, что изменит ваш взгляд на творчество любимой исполнительницы. А Сандре расскажет в своей программе «Ю» Юрий Гурьянов. Уверен, друзья, узнаете много нового и интересного. Так что не пропустите. Суббота с часу до двух дня. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе.
6: За 4 моря, за 4 солнца.
4: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
7: FM. Реклама.
8: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
9: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо».
12: 15+.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

Итак, начинаем, друзья. Напомню вам все наши способы связи. 5533 – это короткий номер для ваших смс-ок. Начинайте сообщение со слова «RetroFM». Заходите на наш сайт retrofm.ru, там есть вкладка «Программы». Находите Фили Читу, заполняете специальную форму. Заходите в наш канал в Максе, там уже есть специальный пост, под которым можно оставлять свои приветы и сообщения. И запомните номер телефона, он вам сегодня пригодится. Почему? Потому что у нас есть несколько билетов на концерт Пупа, который пройдет уже сегодня. Итак, 232-4883, код Москвы 495. Самое главное, друзья, какой бы способ вы ни выбрали, не забывайте подписывать ваше сообщение. Как вас зовут, откуда вы, кому адресовано сообщение. Ну, меня зовут Антон Веселов. Начинаем.

0: Ольга из Москвы поздравляет свою лучшую и преданную подругу Татьяну Монахову с Международным днем дружбы. Вот какой, оказывается, праздник сегодня на календаре. Спасибо, что она рядом, даже если просто в переписке. Люблю ее и очень ценю, пишет Ольга. Так, солнечный привет из... Туркмении. Город Балканабад. Муж Арслан, дети Кемал, Микан и Азим поздравляют любимую жену Арзыгуль с днем рождения. Желает отличного настроения, крепкого здоровья и чтобы у нее каждый день был наполнен радостью.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Это Мадонна, Феличите на РТФМ. Ну, а к нам дозвонилась Елена из Москвы. Что значит «ох, Елена»? Вам страшно после Мадонны на РТФМ быть?
1: Здравствуй,
0: Елена.
1: Очень рада, что дозвонилась к вам.
0: А по голосу не слышно. Ладно, я шучу. Давайте, рассказывайте, с чем дозвонились.
1: Хочу поздравить свою лучшую подругу Наталью Григорьеву. С днем дружбы. Я очень-очень рада, что мы с ней встретились в этой жизни и много-много лет дружим. Она сейчас на даче трудится в своей теплице,
0: так.
1: Но как будет свободное время, приезжай, пожалуйста, в Москву.
0: Слушайте, а как вы думаете, она сегодня сможет приехать в Москву?
1: Не знаю.
0: Давайте, уговаривайте. Дело в том, что мы дарим вам, РТФМ дарит вам пригласительный на двоих на большой концерт Пупа уже сегодня в Зеленом театре ВДНХ. Вас ждет живой концерт, полный эмоций, итальянской романтики. Большой летний концерт Пупа под открытым небом. Друзья, не пропустите. Ну, Елена-то теперь уж точно не пропустит. Елен, кстати, у вас будет уникальная возможность еще и сфотографироваться, пройти за кулисы и сфотографироваться со знаменитым певцом. Как вам такие перспективы?
1: Я пока, конечно...
0: Я понял. Ну, давайте, отправляйте. До вечера у вас спасибо, есть еще хорошо. Время. И готовьте подругу. Друзья, продолжаем. Вы давайте, звоните, у нас еще есть билетики.
2: Ежедневно с 2 до 3. На Ретро-ФМ.

0: хорошо.
1: Ну, а нам поможет Филичита, без сомнения. В чем поможет? Передать привет или поздравления? Вот коллеги, два Санька, так они подписались. Поздравляют молодоженов Алексея и Ларису Щербаковых из города Видное. С днем свадьбы. Желает любви, счастья, семейного благополучия, а главное – взаимопонимание. Сергей поздравляет Евгению Кузнецову с днем рождения. Кузнецова Евгения с днем рождения. Желает всего самого замечательного. Ну, а коллеги из детского сада «Ручеек» поселка Шайковка Калужской области передают привет Маргарите Владимировне Семикиной. Желает ей всего хорошего на новом месте.
2: Реклама. Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
3: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Юля из Тулы передает приветы и улыбки своим коллегам Ирине, Светлане и Татьяне. Вы самые лучшие коллеги, пишет Юля. Девчонки, улыбнитесь. Ну, правда, что грустить-то? Четверг, погода прекрасная. Ну, относительно, да? Лето на дворе. Настюшка передает привет своему мужу Коле Куглюковскому. Очень тебя люблю, пишет Настюшка. Выздоравливай поскорее. Ну, а Ольга Мотовилова передает привет и поздравляет с днем рождения Юлию Ружанскую. Она в Питере, а я в Севастополе, пишет Ольга. Передайте ей мои наилучшие поздравления. Ждем в Крыму. Ждите обязательно. Так, друзья, ну, я себя имел в виду. Ну, я думаю, что Юль тоже не будет против. Друзья, продолжаем. Феличита на РТФМ.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: чтобы лето не кончалось.
1: Да, в конце июля вот именно такое настроение. Чтоб, хочу, чтобы лето не кончалось. Ну, задержись еще ненадолго, да, друзья? Так, читаю ваше сообщение. Кстати, не забывайте подписывать их, если, конечно, хотите, чтобы они прозвучали в эфире. Алексей из Ессентуков передает привет своему коллеге, водителю Володе. Евгений Кулин из Саратова поздравляет с прошедшим днем рождения Женю Смирнову. Желаю самого наилучшего, пишет Евгений. Целую, обнимаю. Наташа из Жуковского передает привет мужу Сергею. Он сейчас ремонтирует машину. Пусть у него все получится. Ну, а Владимир из станицы Ирклиевской передает привет Елене Клавдиенко, Матвею Попкову, Ольге и Владимиру Кривенко.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Ну плюс.
4: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
8: 15+.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: потанцевать предлагают нам Альфавиль, ну а почему бы нет, в конце концов, если очень хочется. Так, Галина к нам дозвонилась. Галин, добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как настроение, как дела?
1: Отлично настроение.
0: Как у вас лето проходит? В отпуске были уже?
1: Нет еще пока.
0: Но готовитесь, ждем. Я так понимаю, да?
1: Да.
0: Ну, отлично. Рассказывайте, с чем дозвонились.
1: Хочу поздравить своих друзей в День дружбы. Мы дружим с института, четверо подруг у нас. Поздравить хочу Лесю, Машу, Лену, чтобы дружба наша продолжала и только крепчала.
0: Слушайте, супер поздравление, главное, короткое, да, и вот за то, что вы такая прекрасная подруга, Ретро-ФМ дарит вам пригласительные на двоих на большой концерт «Пупо» уже сегодня, 30 июля, в Зеленом театре ВДНХ вас ждет живой концерт, полный эмоций и итальянской романтики. Большой летний концерт «Пупо» под открытым небом, друзья, не пропустите. Ну, вы теперь, Галин, точно не пропустите. Более того, у вас будет шанс пройти за кулисы и сфотографироваться со знаменитым певцом. Как вам такая, такая перспектива?
1: Отлично, я очень рада. Ура! Спасибо большое.
0: А кого возьмете-то? Кроме вас еще только один человек пойдет. Есть кого взять?
1: Ну, не знаю. Кто сможет, кто ближе живет, наверное.
0: Ну, давайте, выбирайте. Да, у вас еще есть время до вечера. Друзья, продолжаем. Феличита на Ретро-ФМ.
2: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Ну, бухгалтер ты, может, и простой, а песня, ох, какая заводная. Это комбинация. Филичи Тенор, Ретро FM. Друзья, продолжаю читать ваши сообщения. Дима из Москвы поздравляет дорогую Мариночку с именинами. Желаю здоровья, счастья и мира, пишет Дима. Татьяна передает привет Наталье Сирухиной, Великий Новгород. Соня и Алина передают привет дорогому коллеге перед отпуском. Сиди вместе в кабинете, усердно работаем. Рад, ты лучший дизайнер. Мы уже скучаем. Так, Светлана из Краснодара передает большой-большой привет своим новым коллегам Катюше, Людочке, Ангелине, Маришке, двум Еленам и Тиграну Семеновичу. Желаем отличного настроения и моря позитива.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

Майкл Джексон завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Станислава пишет: «Меня поглотил ремонт». Страшное сообщение. «И пока сохнут швы на стенах, хочу передать пламенный привет своему мужу Саше Петрову». Сашенька, ты представляешь, я сегодня сразилась с перфоратором. И победа за мной. Станислав, поздравляю вас. Ну и Саш тоже, который сейчас, я так понимаю, ремонтом не занимается почему-то. Так, семья Бичуркиных поздравляет с днем рождения Александра Владимировича Бичуркина из солнечного города Троицка. Это, между прочим, Челябинской области. Желает ему всех благ, успехов и крепкого здоровья. Дима из Москвы, он работает в РЖД, передает привет своему близкому другу и наставнику-машинисту Мише. У меня сегодня юбилей, это, видимо, у Димы. Или у него все-таки. Ну, в общем, привет, Миша. Так, идем дальше. Аннушка поздравляет своего любимого и неповторимого племянника Костика Долгина с днем рождения. Будь счастливым и веселым, здоровым, крепким, сильным, умным, добрым, позитивным, озорным и спортивным. Так, друзья, ну, до этой замечательной ноте я предлагаю заканчивать. Завтра с 2 до 3 дня снова будет филичта, снова будут ваши приветы и поздравления.

0: Музыкальную эстафету на Retro FM принимают DJ Mendes, Modern Talking и Ласковый Май в столице 15.00. Ну а прежде новости с Игорем Акуловым. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Президент Владимир Путин сегодня назначил нового посла России в независимом государстве Самоа по совместительству. Им стал Станислав Кранц. Ранее, в апреле, он был назначен послом в Новой Зеландии, а в июле в Королевстве Тонга. Кранц будет представлять интересы России сразу в трех государствах Тихоокеанского региона. Указ вступил в силу со дня подписания. Судоходство через Ормузский пролив начало активно восстанавливаться, несмотря на продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg. США сопровождают нефтяные танкеры военными кораблями, помогая восстанавливать поставки на мировой рынок. В среду через пролив прошло 14 судов с сырьевыми грузами, тогда как на прошлой неделе их число не превышало однозначных значений. Также зафиксирована первая за три недели поставка СПГ из Катара. Экспорт нефти продолжается, и США помогают восстанавливать поставки. Депутаты предложили установить для матерей-пенсионерок дополнительную выплату к пенсии в размере 5000 рублей за каждого воспитанного ребенка. По их словам, действующая пенсионная система недостаточно учитывает период воспитания детей, и разница между выплатами с детьми и без может достигать 10-15 тысяч рублей. Инициатива направлена на справедливую оценку вопроса, будет обсуждаться в Государственной Думе. Экономисты объяснили рост цен на фрукты сокращением урожая из-за весенних заморозков и сезонным уменьшением предложения. Наибольшие потери понесли регионы, где непогода пришлась на период цветения плодовых культур. Цены на черешню, вишню и абрикосы выросли, и существенного снижения стоимости к концу сезона ожидать не стоит. Рост цен на сырье может повлиять на стоимость переработанной продукции, варенье, соков и джемов, но немногим позже. И почти половина россиян, 48%, не чувствуют себя защищенными в интернете. Это показал опрос одной из медиакомпаний. 55% за последние 5 лет стали меньше доверять людям в сети. 19% сталкивались с онлайн-преследованием. Двухфакторную аутентификацию используют лишь больше трети, а менеджеры паролей всего 7%. При этом 44% никогда не проверяли настройки конфиденциальности. Самым серьезным последствием взлома назвали потерю доступа к профилю. Таких 41%. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 79 рублей и 36 копеек. Евро 90 рублей и 21 копейка. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Вот примерно так же нежно и любезно, как выражаются Рике Повари в этой песне «О, шери-шери», позволю себе и я поприветствовать драгоценнейших слушателей Ретро-ФМ, сообщить вам о том, что наш музыкальный эфир продолжается, вы не поверите, с этого часа. С вами я, Руслан Романов, и, конечно же, только лучшая музыка, проверенная временем. Дальше в эфире «Маленький принц» и Глен Медейрос через несколько минут. 15:20 точное столичное время. Всем прекрасного продолжения, а может быть, уже и завершения трудового четверга. Разумеется, в нашей компании. Не переключайтесь.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиска певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
10: Я прочитаю в глазах твоих.
9: Жека.
11: С ней вино.
9: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
12: Славные дни еще будут, поверь.
9: Воровайки.
13: А я такая из Ростова.
9: Сбор гостей в 17:00, 18+.
14: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
15: Утреннее шоу.
16: Первая смена.
15: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
16: Первая смена.
15: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
16: Первая смена.
17: Ретро-ФМ.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Ретро-ФМ.

0: часа ваш суперхит «Only You» или же, как поется в другой не менее известной песне, «Ты, только ты» и «Лучшая музыка на ретро-ФМ». Ну, немножко перефразировал. 15.35 на часах. Далее группа «Aerosmith» и ансамбль «Синяя птица».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
1: 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: На исходе второго летнего месяца у гостей и жителей столичного региона может сложиться впечатление, будто бы лето уже вовсе заканчивается, судя по погоде. Но нет, друзья, в нашем распоряжении еще целый август, который, как мы знаем, очень даже может преподнести солнечные сюрпризы. Но не будем забегать вперед, пока провожаем июль, впереди еще целый день и сегодня половинка. 15:50 почти в столице, далее Space и ансамбль «Елла».
1: Реклама.

0: Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, правилах, сроках и поощрениях на vtv.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: В Москве 16.00. Далее Queen на студио и Opus на Retro FM. Прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, добрый день. Всех приветствую. ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на сумму 14,9 миллиарда рублей, действовавший с 2021 года. В сговоре подозреваются компании и органы власти. Схема включала использование концессионной модели для обхода закона о контрактной системе, финансирование объектов за счет бюджета без привлечения внебюджетных средств и установление барьеров для других участников рынка. Участникам сговора грозят штрафы. Антиконкурентное соглашение ограничило конкуренцию и привело к неэффективному расходованию бюджетных средств. Российская делегация на 31-й сессии Ассамблеи Международного органа по морскому дну призвала США присоединиться к Конвенции ООН по морскому праву. США десятилетиями воздерживаются от присоединения. Еще в 1982 году Рональд Рейган назвал положение по добыче ресурсов неприемлемыми. Москва также призвала не создавать параллельные конвенции механизмы, опасные для упорядоченного использования ресурсов дна Мирового океана. Российские спортсмены постепенно возвращаются на международные соревнования. Однако в футболе, хоккее, баскетболе, биатлоне, а также легкой атлетике, серфинге и регби отстранения пока сохраняются. ФИФА и УЕФА пока что не планируют допускать российские сборные, несмотря на новые рекомендации МОК. В биатлоне и легкой атлетике российские федерации уже оспаривают решения в судах. В баскетболе отстранение продлено до сентября текущего года. Допущены только юношеские команды по баскетболу 3 на 3. Ситуация с допуском спортсменов зависит от вида спорта. Академик Геннадий Онищенко назвал апрель и май наиболее благоприятными месяцами для отпуска, так как поездка на юг в это время позволяет избежать резкой смены климата. Возвращаясь домой, человек попадает уже в теплую погоду и цветение, в отличие от осенних поездок на экватор, после которых сразу наступает зима. Людям с хроническими заболеваниями он рекомендовал консультироваться с врачом перед путешествием. При выборе времени и места отдыха важно учитывать индивидуальные особенности организма. И астрономы подтвердили, что яркая звезда Бетельгейз является двойной системой со скрытым спутником, масса которого в 2-3 раза превышает солнечную. Ранее ученых озадачивал 6-летний цикл изменения светимости звезды, который теперь объясняется присутствием компаньона. Открытие сделано с помощью большого телескопа, когда спутник отошел на достаточное расстояние для съемки. Для окончательного подтверждения необходимо сделать еще одно изображение через год. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 79 рублей и 36 копеек, евро 90 рублей и 21 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: золотыми хитами непревзойденного мастера Юрия Антонова, богата фанатека Ретро-ФМ. Ну а раз так, то регулярно дарим нашим слушателям, да и себе, чего уж там, эти счастливые музыкальные мгновения. Под крышей дома вы или еще на работе, присоединяйтесь к нам в любой момент времени. 16:19 в столице. Я Руслан Романов, приветствую всех. Скоро Владимира Высоцкого услышим на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
9: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
10: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
11: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
10: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
11: Королева 1D.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

Ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала.

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут

0: не просто насладиться любимой музыкой, а погрузиться в историю создания группы или же биографию исполнителя, проникнуться подробностями рождения того или иного хита, предлагает вам программа «Ю» на Ретро-ФМ. И в частности, ее автор и ведущий Юрий Гурьянов обо всем вышеперечисленном готов поведать вам каждую субботу с 13 до 14 часов в нашем эфире. Кроме того, вас ждут самые популярные, а также малоизвестные уникальные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Команда No Mercy с традиционным для них вопросом Where do you go? Ну, кто куда? Вы, друзья, надеюсь, как и мы, только на Retro FM настраивайтесь. Идете ли, едете ли вы только на лучшую музыку, проверенную временем, и будет всем нам счастье, как говорится. Ну и хорошее настроение, само собой, это точно. 16:50 практически в столице. Продолжается наш эфир, переходящий уже в стадию вечернего постепенно. Четверг, 30 июля, все еще на календаре. Ну а из музыки далее – Бану и Рамина, а также песни из фильма «12 стульев».
1: Реклама.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Сбер.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

0: далее на Ретро ФМ. Александр Розенбаум, Лайонел Ричи и поющие гитары в столице 17.00.
1: Ретро ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости, с вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Евросоюз пообещал Украине еще почти 8,5 миллиардов евро и утвердил набор жестких требований Киеву для выделения этих денег до конца года. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза. Требования Брюсселя включают новые реформы в сфере борьбы с коррупцией и так называемого верховенства права на Украине. Еврокомиссар Валдис Домбровскис ранее сообщал, что Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевает предоставление Киеву кредита на 90 миллиардов евро на этот и следующие годы. В Ростовской области предложили ужесточить ответственность для родителей, которые разрешают своим детям садиться за руль мототранспорта, питбайка, кроссового мотоцикла или квадроцикла. Этот и другие актуальные вопросы обсудили на заседании областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает региональное правительство. За полгода на Дону в 33 ДТП пострадали около 40 детей. Нынешний штраф для родителей, позволивших ребенку водить транспортное средство, составляет 2000 рублей. Власти рассмотрят возможность применения в Ростовской области судебной практики по привлечению родителей к уголовной ответственности по статье 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни действия». Пензенский «Зенит» в первом раунде Кубка России армейцы дважды по ходу игры вели в счете, однако в обоих случаях оппонентам удавалось вернуться в игру. Матч со счетом 2-2 перестек в серию пенальти, где по итогам 9 ударов точнее оказались игроки СКА. Таким образом, армейский клуб вышел во второй раунд турнира, где встретится со «Спартаком» из Тамбова. Напомню, команда перешла из профессионального футбола в медиалигу. Клуб принимает участие в Кубке России благодаря выходу в финал прошедшего сезона медийной футбольной лиги. Занял первое место среди регионов страны, где россияне хотели бы провести свадьбу. Согласно опросу, россияне предпочитают традиционные форматы свадеб, избегая излишнего размаха. Среди опрошенных 45% считают, что оптимальным вариантом будет свадьба в ресторане с ведущим и фотографом. Для 35% наиболее приемлемым вариантом является регистрация в ЗАГСе с последующим небольшим ужином для близких. Лишь 8% заинтересованы в масштабном празднике на несколько сотен гостей. 6% выбрали бы только регистрацию без торжеств. О курсе валют: доллар 79 рублей 36 копеек, единая европейская валюта 90 рублей 21 копейка. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке Киляровского жду.

едва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

0: Но наш вечер еще не столь поздний, как его описывает дуэт Maywood в своей песне. У нас все с вами, скажем, только начинается. 17:19 точно столичное. Впереди на Retro FM вас ждет много всего увлекательно-познавательного. А самое главное, конечно, только лучшая музыка, проверенная временем. Совсем скоро Александр Иванов и дуэт Pet Shop Boys. Меня зовут Руслан Романов. Пламенный всем привет, хорошего настроения и отличного завершения трудового четверга. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове +26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +29 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8-800-550-1588.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Согласитесь, друзья, игнорировать творчество Дитера Болина просто невозможно. Да, в общем-то, и незачем, если можно получить настоящее удовольствие от прослушивания этих музыкальных шедевров, чем мы, собственно говоря, регулярно и занимаемся на Retro FM. Проект Blue System в данном случае продолжает наш эфир. 17:34 на часах в Москве. Приветствую всех. Совсем скоро у нас группа Simply Red, а также легендарная композиция в исполнении Льва Лещенко через несколько минут.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа карбонат свиной охлажденный 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно.
6: Ну плюс кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
7: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Жалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Вечеринка. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро FM.
3: Ретро FM.

0: поклонникам французского языка. Минутка практики. Ценителям творчества Патрисии Касс. Мгновение наслаждения. Так сказать, два в одном. И приятно, и полезно. 17:49 в Москве. Дальше будем практиковаться в английском с командой Смоки, а также распеваться с группой «Ласковый май» и Юрием Шатуновым буквально через несколько минут. «Белые розы» не пропустите.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь «Т».
2: И в этом весь «Ты».
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Все инструменты «Ру» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «Ру» для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195.

0: Повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: Группа «Бананарама», Игорь Саруханов и дуэт «Таван». Далее на Ретро FM, столица
1: 18.00. Ретро FM, Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро FM, Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Евросоюз рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию, вводя ограничения чаще, чем раньше. Об этом заявил министр иностранных дел Ирландии. По ее словам, Брюсселю необходимо найти баланс между введением новых рестрикций и тем, чтобы они не нанесли ущерб экономике стран Европы. Министр подчеркнула, что чем дольше это продолжается, тем сложнее становится задача, но это не повод отказываться от санкций. Напомню, 21-й пакет санкций против России Евросоюз ввел 23 июля. Под ограничения попали 170 организаций и 48 физических лиц. После этого газета Financial Times со ссылкой на еврочиновников написала, что Евросоюз может отказаться от крупных пакетов санкций в отношении России из-за трудностей их согласования. Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Тамара Шевченко предложила бесплатно оказывать юридическую помощь семьям, которые утратили родительские права, но хотят вернуть ребенка. Идею омбудсмена озвучила во время доклада о своей деятельности за прошлый год в Заксобрании области. Как пояснил зампредседателя Заксобрания Игорь Гуськов, воссоединение семей – это один из важнейших вопросов. Шевченко попросила внести изменения в областной закон о бесплатной юридической помощи. Депутаты парламента взяли этот вопрос в работу. Жители Ростовской области приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Улыбка России. Улыбка единства», где можно будет рассказать историю своей семьи. Об этом сообщает региональное правительство. Мероприятие реализуется в рамках Года единства народов России и призвано показать нашу страну через судьбы ее жителей, уникальный генетический код, подчеркнуть богатство культурных традиций, региональные особенности и силу родственных связей. Федеральная комиссия по связи США запретила импорт из Китая новых человекоподобных и четвероногих роботов. Решение обосновано необходимостью защитить развитие искусственного интеллекта в стране от угроз нацбезопасности, вернуть ключевые перспективные производства в США. Кроме того, в Соединенные Штаты нельзя ввозить инвертор питания, позволяющий подключать возобновляемые источники энергии, аккумуляторы к сетям и оборудованию центров обработки данных. Меры затрагивают только модели роботов и инверторов, которые еще не прошли сертификацию регулятора. О курсе валют: доллар 79 рублей 36 копеек, единая европейская валюта 90 рублей 21 копейка. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: они.
1: Сезон прогулок и променадов по любимым улочкам, паркам и скверам тоже не стоит на месте. На финишной прямой июля мы с вами, друзья, находимся. Так же, кстати, как и на финише этой трудовой недели. Ну вот, подарок для перфекциониста, как говорится, завершить пятницу, а вместе с ней и календарный месяц. Впрочем, это все завтра, а пока у нас с вами итоги четверга. Подводим их в том числе и здесь, на Ретро-ФМ. Мелодия из фильма «Начало» и группа «Реки и повари» далее в нашем эфире в 18.21 точное столичное время.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиска певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете в эту субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: В Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
7: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
12: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
13: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
14: Утреннее шоу.
15: Первая смена.
14: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
15: Первая смена.
16: Ретро-ФМ.

0: Ну вот как тут не спеть, да и не станцевать, когда такие энергичные ритмы заставляют даже звуковые колонки двигаться в такт музыке? Да и тем более группа поддержки доктора Албана, очевидно, хор медсестер, то и дело вторит «Син Халилуя». Ну, вот такая она, лучшая танцевальная музыка. Впрочем, впереди вас ждут и другие форматы. Скоро услышим Евгения Белоусова и Роя Орбисона на Ретро-ФМ. Буквально через несколько минут, 18.34, точное столичное. Я, Руслан Романов, пламенно всех приветствую. Продолжаем двигаться далее вместе под любимые композиции.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-80-30. 307-80-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание? Проконсультируйтесь с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: «Ретро-ФМ».

0: «Танцуй со мной». И, к слову сказать, друзья, тема танцев нам очень даже близка. Развиваем ее максимально успешно каждый вечер в нашем эфире. Об этом подробнее расскажет уже Тимур Соколов. Встречайте его в 19.00. До этого момента услышим еще группу «Silent Circle» и ансамбль «Самоцветы». Я, Руслан Романов, желаю всем позитивного финала четверга и прощаюсь. До завтра.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».

0: 19 часов в российской столице. Далее на Ретро FM Maroon 5 и Кристина Агилера, группа «Мираж» и Игорь Иванов. Но прежде новости, в студии Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. Дмитрий Медведев заявил о необходимости перехода на российское программное обеспечение. Оно должно быть качественным и не хуже иностранного. На текущий момент процесс внедрения идет медленно, несмотря на поручения и усилия специальной комиссии. Крупные компании с трудом отказываются от иностранных продуктов, а в некоторых случаях продолжают на этом зарабатывать. По мнению Дмитрия Медведева, за такое надо бить по рукам. Переход на отечественный софт требует творческого подхода и действительно качественных решений. Верховный суд подтвердил исключительное право собственников домов на выкуп земельных участков под ними, даже если власти считают строение нежилым. В Краснодарском крае владельцы дома отказали в выкупе, но апелляция признала отказ незаконным без осмотра объекта. Кассация отменила это решение, но Верховный суд встал на сторону собственника, указав на принцип единства судьбы участка и объектов недвижимости. Это дело стало прецедентным. Решение кассации отменено, а апелляция оставлена в силе. Футбольный арбитр, задержанный по делу о влиянии на результат матча «Алания Химки», переведен под домашний арест. Он признал вину, но затем изменил показания, подготовив новую линию защиты с помощью нейросетей. Следователи обнаружили это при осмотре телефона. Расследование продолжается. Ранее сообщалось, что руководство «Химок» передало судье 2 миллиона рублей за нужный результат. В деле фигурируют 13 арбитров, влиявших на результаты не менее 22 матчей. На этой неделе на Урале и в Сибири установилась аномальная жара. В Салехарде обновлен температурный рекорд до 30,5 градусов. В Тюмени воздух прогревался до 35,5. Горячий воздух поступает из Центральной Азии и Саравийского полуострова, где температура достигала 45-50 градусов. Причиной стал устойчивый гребень субтропического антициклона, протянувшийся до Японии. На Ямале также обновлены рекорды в Надыме и Березово. Абсолютный максимум для Омска был зафиксирован еще в 1940 году – 40,5 градусов. И культовый музыкальный плеер Winamp готовится к возвращению в первой половине следующего года. Он объединится вместе со стриминговым сервисом. Новый плеер сохранит бренд и привычный интерфейс, но будет использовать технологическую платформу и музыкальную библиотеку стримерской площадки. Сервис объединит стриминг, локальные коллекции, интернет-радио, подкасты и облачные хранилища. Сейчас бесплатным плеером активно пользуются более 40 миллионов человек. Напомню, что Winamp был создан в 1997 году и стал одним из самых популярных плееров в мире. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 79 рублей и 86 копеек. Евро 90 рублей и 88 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Да, меркантильно, но очень стильно. Уверен, многие современные девушки могут узнать себя в этой песне, если, конечно, смогут ее перевести. Material Girl на Retro FM. Мадонна. Далее с нами Вячеслав Быков и Сиси Кейч. Меня зовут Тимур Скалов. Я с вами до полуночи. Всем пламенный привет.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама. Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
7: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная на Набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор – «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
12: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
13: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
12: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
13: Королева 1D.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитости на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Кес, Ран и Вида. Что будет с моей жизнью? Задаются вопросом Gibson Brothers. Да все отлично будет, друзья. Впереди классный летний вечер. Завтра пятница, потом выходные, и программа «Ю» случится со всеми нами. В эту субботу в 13.00 нас ждет увлекательная история про Сандру. Так что будущее, как видите, вырисовывается очень даже светлое, приятное и танцевальное. Ну и в экваторе этого часа тоже будет хорошо. Рики Повери, Крис Ри и Юрий Шатунов через пару минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 30 июля по 5 августа. Нектарина Узбекистан. 128 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Пирожные «Мочи» в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай «Мочи».
9: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание? Проконсультируйтесь с врачом.

0: Да, под эту песню даже чай из пакетика, заваренный уже в третий раз, пьется как элитный коктейль на вилле у океана. Вот такая вот магия у музыкальной работы под названием «Акапулько», которую нам подарила группа Рики Поверя. Далее очень трогательная история от группы «Кармен». «Чио-чио-сан» послушаем уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: 20 часов уже в Москве. Далее на Retro FM Арабески, группа «Секрет», а чуть раньше «Bad Boys Blue». А еще раньше новости. Игорь Акулов с нами. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. Вице-премьер Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателям, пострадавшим при атаках на логистические комплексы Wildberries. Минэкономразвития, Минфину и ФНС совместно с ЦБ и бизнес-объединением поручено определить параметры помощи и до 10 августа представить проекты актов. Глава Минэкономразвития уже обозначил три задачи. Это восстановление логистических цепочек, помощь поставщикам и системные меры для повышения устойчивости поставок. Напомню, что ранее Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей пострадавшим сотрудникам. 2,6 миллиарда рублей дополнительно выделит правительство на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300. Модернизированная версия турбовинтового самолета должна заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24 и иностранные аналоги ATR-72 и Бомбардье. Средства, направленные на завершение строительства в текущем году, развитие отечественного авиастроения остается в приоритете для правительства. Правительство также утвердило временный порядок обеспечения аграриев топливом до 1 ноября. Заключены соглашения между Минэнерго, Минсельхозом, регионами и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для сельхозпроизводителей. Это обеспечит регулярные поставки в период сезонных полевых работ. Ранее Минсельхоз сообщал о стабилизации снабжения предприятий АПК. Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке полуфабрикатов и замороженной продукции до 28 февраля следующего года. Предложено расширить его и на новые категории: мороженую рыбу, молодые сыры, творог, мороженое и воду. Эксперимент начался в ноябре 2025 года и должен был завершиться 31 августа текущего. Продление поможет бизнесу подготовиться к обязательной маркировке с 1 марта 2027 года. И в австралийском штате Новый Южный Уэльс в библиотеку города Киама вернули книгу, которая называется «Древности Афин» 1858 года, взятую около 150 лет назад. Ее обнаружила местная семья во время ремонта старого дома. Книга лежала в чайном ящике, вмурованном в камин. На внутренней стороне был указан штраф 3 пенса за неделю просрочки. По оценкам, с учетом инфляции, он составил бы 28 тысяч долларов. Книгу больше не выдают на дом, она пополнит коллекцию значимых изданий. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 79 рублей и 86 копеек. Евро 90 рублей и 88 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM ваша любимая музыка и Тимур Соколов. Всем отличного вечера.

0: Песня о временах, когда отечественный автопром умел кружить головы не хуже заграничных спорткаров. «Вишневая девятка» — предел мечтаний любого мальчишки в 90-х. Хотя у меня на районе больше ценилась девятка цвета «Металлика». Если у тебя была девятка цвета «Металлик», то ты был королем, и все девчонки были твои. О мечтах, сбывшихся и не сбывшихся, споют Beach Boys совсем скоро. California Dreamings не за горами. 20:20 уже в столице. Вы слушаете Retro FM. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет. Ну и едем дальше.
1: Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация. На сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
8: Королёва 1D.
6: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: одна из тех песен, у которой есть свой официальный танец, который, собственно, так и называется «Макарена». И в эту минуту этот танец стал для нас разогревом перед вечеринкой «Ретро-ФМ», которая стартует уже совсем скоро. 3 часа жарких танцев в режиме нон-стоп не за горами.
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: «Ретро-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным сносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020.
1: 28 года. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка «Ретро-ФМ».

Blue System только что в ваших колонках. Дитер Болин, собственно, персоной. Кстати, один из частых гостей на вечеринке Retro FM, который стартует уже через 10 минут. Так что готовимся к активному отдыху, ну и потихоньку разминаемся.

их замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: Нет, это не сон, это песня «Лето» от Димы Маликова. Да, вот так тоже бывает, друзья. Песня есть, а лето как такового нет. Ну, по крайней мере, в Москве. Жары хочется, знаете ли. А пока все, дожди, да дожди. Поэтому жару будем устраивать здесь, на вечеринке Retro FM, под лучшие танцевальные хиты, проверенные не только временем, но и лично мной. «London Beat», Жанна Фриски и «Modern Talking». Далее в нашем миксе Тимур Соколов за пультом. Всем пламенный танцевальный привет.
1: Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
3: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
3: Жека.
5: С ней вино.
3: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут, поверь.
3: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
3: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация. На сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.

0: «Парадокс». Песня с названием «Bad» стала одной из лучших в мировой поп-музыке. А ведь говорят, как назовешь, так и поплывешь. Майкл Джексон умел разрушать стереотипы, ну а мы, в свою очередь, умеем зажигать поп его нетленные хиты. Далее в танцевальном миксе на вечеринке Retro FM «Плазма», ATB и «Ингрид». Продолжаем зажигать.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиска певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

Довелось мне тут недавно побывать на живом выступлении группы «Плазма». Я остался в полном восторге. «Jump in my car» на вечеринке «Ретро FM» — один из легендарных хитов волгоградской группы в 21:50 по московскому времени. Продолжаем зажигать. Впереди еще 2 часа безудержных танцев, которые мы с вами проведем вместе. Меня зовут Тимур Соколов, ну а впереди у нас «Самоцветы» и Бонни Тайлер.

0: Eruption, Runaway. Если вы занимаетесь спортом и перед сном привыкли бегать, но сегодня вам лень, то предлагаю вам достойную замену этому занятию, которое и тело в тонусе держит, и настроение поднимает. Танцы, друзья, на вечеринках в RetroFM по энергозатратности сжигается не меньше калорий, чем за полноценную пробежку. Так что танцуйте вместе с нами и худейте. Гости из будущего и Дима Маликов составят нам компанию через пару минут. Меня зовут Тимур Соколов, это вечеринка RetroFM. Продолжаем танцевать.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Шоу «Дорогие гости»
1: на Ретро-ФМ.
3: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
1: Воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Come on, ça va. С французского переводится как «дела». Я уверен, что дела у нас у всех просто отлично. Ну а как может быть по-другому, когда с нами такие легенды, как группа Shorts? Далее будет не менее круто. Впереди в нашем уникальном живом миксе Тина Казанс, Демо и Мираж. Это вечеринка Retro FM. И она продолжается.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
4: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Первая смена.
4: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Первая смена. Ретро-ФМ.
3: Реклама.
6: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа карбонат свиной охлажденный 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 90-е.
6: 12+.
1: Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Я уверен, даже через 2000 лет люди будут помнить эти строчки, потому что это не песня, это уже что-то большее для всех нас. Это целая эпоха, это космос. Если хотите, и за этот космос мы говорим спасибо группе Демо. А вообще, друзья, на вечеринке Ретро-ФМ лучше вообще не говорить. Лучше танцевать, зажигать и веселиться. И группа «Рок-Острова» совсем скоро это подтвердит.

0: Да, этот трек напрочь стирает границу между прошлым и будущим и заставляет нас вновь зажигать так, как будто мы его первый раз слышим. Eiffel 65 на вечеринке Retro FM с легендарным I'm Blue, дабы-ди-дабы-дай. Без улыбки это невозможно произнести, а потому улыбаемся и пляшем, друзья, под лучшие танцевальные хиты в уникальном живом миксе. Далее Saragossa Band, группа Комбинация и Gibson Brothers.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Moscow Nights, в принципе, ничем не отличаются от своих других Nights по стране, за исключением того, что Москва вообще никогда не спит, она танцует, она веселится, и вечеринка эта продолжается бесконечно. В отличие от вечеринки Retro-FM, которая имеет тенденцию заканчиваться, как и все хорошее. Потому оставшиеся 25 минут предлагаю зажечь так, чтобы даже пятница нас испугалась и сказала: ребятки, да вы тут и без меня справляетесь неплохо. Татьяна Сиенко, Энрике Иглесиас, команда Joy Lada Dance. Продолжение нашего танцевального нон-стопа уже скоро. Оставайтесь на танцполе.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Ровно в 21.00.
4: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
4: Вечеринка Retro FM.
5: Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2.

Не надо слез, красивые девчонки. Несмотря на то, что вечеринка ретро-ФМ потихоньку заканчивается, впереди вас ждет не менее жаркая и зажигательная ночь, которую с вами с огромным удовольствием проведет Илья Глебов. Ну а я, Тимур Соколов, прощаюсь до завтра. Пока! Не скучайте.

0: Дорогая любовь, это игра, и пока ты выигрываешь прям прекрасный разговор двух подружек. Это пока рано. Red FM, дальше Нина Бродская, Secret Service и группа Браво через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, 0:20 в столице. Дорогие, все выигрываем.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Иван Васильевич меняет профессию. Наталья Селезнева в кадре, а за кадром Нина Бродская. И супер-хит, вот этот самый потрясающий, Зацепина Дерменева. Дальше на Ретро-ФМ «Земляне», «Тако» и «Аха» через пару минут. 0:35 в Москве.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

не знаю, что там у вас прямо сейчас в иллюминаторе, но в репродукторе у вас RetroFM. Лучшая музыка здесь для вас. Через пару минут буквально будут Сандра и Билли Джоэл. Меня зовут Илья Глебов.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Мадонна и ее вот этот самый прекрасный остров Сан-Педро. Кстати сказать, совершенно фантастический остров, в смысле вымышленный. То есть у каждого из нас может быть свой этот самый Сан-Педро. Прямо сейчас представили этот прекрасный остров и слушаем музыку на Ретро FM. Рики Повери, веселые ребята, Aerosmith через пару минут. Час 19 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Вечеринка. Ретро FM.
5: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
6: Лучшие танцевальные хиты.
5: В неповторимом миксе.
7: За 4 моря. За 4 солнца.
5: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро FM».
1: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Рики Повери, «Если влюблюсь, если влюблюсь». Ну, это, собственно говоря, накануне пятницы выглядит как план. Хороший план, мне кажется. «Если влюбляемся» под музыку Red FM Blue System. Крис Ри, Юрий Штунов через пару минут. Час почти 35 в Москве.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

Блюсистом и, собственно говоря, два в одном. С одной стороны симфония, с другой стороны диско. Диско-симфония про любовь. Дитер Болин навсегда. Час практически 50 в Москве. Через пару минут Альбан и Рамина, Михаил Боярский на Ретро-ФМ.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд.

0: Odyssey, Village People, их незабвенный клип, где есть и индейцы, и ковбой, и полисмен, и лесоруб, и абсолютный маскарад. Будем считать, что этот маскарад не просто так, а приурочен. Маскарад приурочен к проводам июля. Пятница на календаре и последний день июля, по этому поводу абсолютно точно можно устроить какой-нибудь этакий маскарад. Под музыку Ретро-ФМ Игорь Иванов, Бонни Тайлер. Александр Иванов через пару минут 2:19 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону 101.2.

Облака сейчас совершенно точно в небо не смотрятся, потому что, ну, темно очень. Не видно, что называется, низги. Но слышно все, что нужно услышать. Любимая музыка здесь, на Ретро FM. Валерий Леонтьев, Рики Мартин уже через пару минут. 2:35.

Между нами памяти туман, между прочим, рассеивается, потому что между нами любимая музыка на Ретро-ФМ, и тут все сразу ясно и понятно. Два почти 50 в Москве, дальше на Ретро-ФМ Queen и песня из «Эммануэль».